0: Patricia.
1: A sunt Sofie Marinova, a tu ai Radio 610. Слушай Радио 610 само в Радио